0: эфире радио ОВОЗе.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе Таджик.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок «Радио ОВОЗе Таджик» начинает свою работу в студии Метабарин Уймунджон. За режиссерским пультом работает Абумансур Исмаилов. Новости на канале ОВОЗе Таджик. Ознакомьтесь с анонсами. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Студентка из Таджикистана победила в международном конкурсе ШОС. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Ну а начнем с главного. Сегодня, 18 июня, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительные телеграммы президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю достижения мирной договоренности между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. В послании, адресованном Дональду Трампу, глава таджикского государства отметил, что достижение договоренности с Ираном стало важным событием, имеющим большое значение для установления всеобъемлющего мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также для укрепления глобальной безопасности. В отдельном послании президенту Ирана Масуду Пезешкиану глава государства поздравил руководство и народы Исламской Республики Иран с достижением мирной договоренности с Соединенными Штатами Америки. Президент Республики Таджикистан отметил, что достижение соглашения потребовало значительных усилий и стало результатом твердой воли иранского народа. По его словам, достигнутые договоренности имеют важное значение для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке, укрепления международной безопасности и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития. Глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан, являясь сторонником урегулирования всех разногласий путем переговоров и дипломатического диалога, приветствует данное событие, поддерживает все мирные инициативы. И сегодня президент Республики Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Шахбазу Шарифу. В ней говорится: «С большим почтением искренне поздравляю вас по случаю вашей эффективной посреднической роли на пути к достижению мирной договоренности между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы высоко оцениваем ваши неустанные усилия и твердую волю в решении этого чувствительного вопроса. Достигнутые в связи с этим договоренности, несомненно, имеют ключевое значение для обеспечения всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока». И переходим к другим новостям. Накануне премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в продолжении рабочей поездки в городе Ташкенте Республики Узбекистан принял

Чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан Низомиддин Зухиди 16 июня провел встречу с заместителем министра нефти Исламской Республики Иран Сайдали Мухаммада Мусави. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Также состоялся обмен мнениями по вопросам организации обмена между профильными специалистами двух стран. Делегация Республики Таджикистан провела встречу с директором Исламской международной корпорации финансирования торговли Адибом Юсуфом Аль-Амо в рамках ежегодного заседания Исламской корпорации развития. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась в городе Баку Азербайджанской республики. Таджикскую делегацию на переговорах представили первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хоким Хикматулло и другие официальные лица. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. Затем состоялось подписание соглашения между Республикой Таджикистан и Исламской международной корпорацией финансирования торговли в сфере хлопководства на сумму 10 миллионов долларов. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества подвел итоги международного конкурса на лучшую статью АШО среди студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений государств-членов организации. Конкурс был посвящен теме «25 лет ШОС. Партнерство во имя устойчивого будущего». По данным секретариата ШОС, на конкурс поступило более 600 научных работ, подготовленных на русском, китайском и английском языках. Победители были определены по принципу «один победитель от каждого государства-члена ШОС». От Республики Таджикистан первое место заняла студентка юридического факультета Таджикского национального университета Илалабуну Толиби. Ее работа была посвящена теме «25 лет ШОС. Вклад Таджикистана в развитие объединения нового типа». Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. В пустыне Кубуки, которая располагается во внутренней Монголии, идет реализация масштабного энергетического проекта, который войдет в число знаковых достопримечательностей Китая. На обширной территории, покрытой песчаными дюнами, формируется 400-километровый пояс объектов альтернативной энергетики, так называемая «Великая солнечная стена». Об этом написали в издании Naked Science. Космические снимки, которые эксперты получили со спутником, демонстрируют размах строительства. На сотни квадратных километров раскинулись массивы солнечных панелей. Помимо высокой производительности, объект выделяется оригинальным художественным решением. Из фотоэлектрических модулей выложили масштабное изображение скачущей лошади. По размеру композицию сопоставили с небольшим городом, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение, которое создали с использованием солнечных панелей. Трей Хэббард из США сумел похудеть на 54 килограмма за 9 месяцев, внедрив в жизнь простые привычки. Он готовит еду заранее, собирает спортивную сумку с вечера и ежедневно проходит до 15 тысяч шагов. История показывает, что последовательность и дисциплина важнее экстремальных диет. Ключевыми элементами его преображения стали простые, но дисциплинирующие действия. Прежде чем лечь спать, Хаббард готовит еду на следующий день. Это помогает избежать спонтанных и зачастую нездоровых перекусов. Кроме того, он заранее собирает спортивную сумку. Так снижается риск отложить тренировку из-за нехватки времени или снаряжения. Важную роль сыграла и повышенная физическая активность. Трей поставил себе цель проходить 12-15 тысяч шагов ежедневно. По его словам, такая нагрузка оказалась вполне посильной и постепенно вошла в привычку, давая ощутимый эффект. Еще один небольшой лайфхак касается утреннего пробуждения. Мужчина ставит будильник подальше от кровати. Это заставляет сразу

подняться и помогает быстрее включиться в ритм дня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Туджит». Не переключайтесь.

0: Это радио Овози Тоджик. Таджикистан является наиболее уязвимой к изменению климата страной в регионе Европа и Центральная Азия. За последние десятилетия количество стихийных бедствий в стране увеличилось в разы, что представляет серьезную угрозу как благосостоянию жителей страны, так и всего региона. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил на конференции «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии. Согласно этим наблюдениям, за последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на 1 градус по Цельсию, появились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. А согласно данным рамочной конференции ООН по изменению климата, средняя температура в стране рискует подняться от 1,8 градусов до 2,9 градусов по Цельсию к 2050 году. Подробнее ситуация по вопросам изменения климата в Таджикистане, основным риском, мерам по адаптации, возможностей для регионального сотрудничества прокомментировал Мурат Эргашев, консультант по экологическим вопросам проекта Всемирного банка «Экологическое устойчивое землепользование и улучшение жизнедеятельности населения», реализуемого Комитетом охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. С точки зрения климата, Таджикистан является одной из наиболее уязвимых стран во всем регионе Европы и Центральной Азии. 93% территории Таджикистана составляют горы, и лишь 7% земли считаются ровными. И на каждого жителя приходится всего 0,06 гектаров орошаемых земель. Таджикистан отличается высокой степенью уязвимости к таким потрясениям, вызываемым изменением климата, как засухи, наводнения, оползни. Предполагается, что к 2050 году до 1/3 ледников в Центральной Азии полностью исчезнет, что реально повысит риск внезапных наводнений от прорыва ледниковых озер. По оценкам экспертов, в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников. Их общий объем составляет 850 кубических километров.
1: Таджикистан является инициатором и предложил именно исследовать континентальные ледники. Организация нашего центра имеет свою предварительную основу. На глобальном уровне запас ледников очень сокращается. Во всем информации из Всемирного центра мониторинга ледников в последние годы, особенно за последние 20 лет, идет серьезная деградация ледников. Наши исследования показали, что в перспективе до 2050 года ледники могут, особенно ледники, до 1 километра могут исчезнуть. И идет серьезная деградация этих ледников. Почему такой интересный маленький ледник? Маленькие ледники – это довольно низкие, являются основным источником воды для сельскохозяйства именно в Республике Таджикистан. И поэтому этот вопрос вызывает очень серьезные опасения. Потому что технические изучения ледников – это постоянно Таджикистан делает техническую работу для, скажем, других стран. И решение президента нашей республики Таджикистан дал толчок возобновлении фундаментальных работ республики Таджикистан.
0: Таяние ледников повысит риск внезапных наводнений от прорыва ледниковых озер в республике. Это принесет большой урон экономике страны. Многочисленные селевые потоки и последующая засуха принесут значительный урон сельскохозяйственному сектору страны, где проживает более 60% населения. Снизится урожайность, это приведет к снижению уровня жизни. Поэтому предпринимаемые со стороны правительства Таджикистана адаптационные меры очень важны и своевременны. Однако вопрос по климатическим изменениям в Таджикистане и их последствий напрямую касается не только самой страны, но и всех стран региона Центральной Азии. Ведь, как известно, в Таджикистане образуется значительная часть водных ресурсов Центральной Азии, и таяние ледников в нашей стране представляет огромную угрозу для всего региона в целом. Здесь речь идет о неблагоприятном влиянии изменения климата на гидроэнергетику, водоснабжение и орошение земель. Об опасности глобального потепления для благополучия Таджикистана рассказал и замдиректора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Каримджон Абдухалимов. По его словам, таяние ледников в таджикских горах уже сейчас носит ущерб основным сферам экономики государства. Эксперт рассказал, что за последние 30 лет из 14 тысяч крайне важных для Центральной Азии ледников осталось лишь 13 тысяч. Более тысячи ледниковых массивов просто исчезли с лица планеты. В дальнейшем процесс таяния ледников может привести к тому, что обеспечивать благоприятные условия для жизни населения станет все сложнее. Сложившаяся обстановка грозит не только засухами, но и стихийными бедствиями в виде наводнений и оползней, рассказал эксперт. Уже сейчас власти республики заняты разработкой проектов и инициатив по смягчению возможных угроз и последствий таяния ледников. Однако основной сферой экономики Таджикистана уже сейчас испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. Необходимо налаживать двухстороннее взаимодействие по вопросу таяния ледников с соседними странами и уже совместно масштабировать национальную стратегию по адаптации к изменению климата на всю Центральную Азию. В октябре в Таджикистане была запущена инициатива «Месяц действий по развитию зеленого климата», которая проходила с 24 октября по 21 ноября. Ее реализацию осуществлял Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству. В рамках этого месяца действий состоялись онлайн-мероприятия по защите окружающей среды и зеленого климата в Таджикистане. Организаторы мероприятия отмечают, что месяц действий по развитию зеленого климата был направлен на улучшение понимания и внимания к проблемам окружающей среды, увеличение парниковых газов в атмосфере и изменение климата во всем мире. Изменение климата усиливает последствия деградации окружающей среды и затрагивает многие части экономики Таджикистана. Все эти действия направлены на повышение осведомленности населения по теме окружающей среды. Мероприятия проходили онлайн, что увеличивает охват аудитории, тем самым организаторы смогли большему количеству населения донести информацию. Ведь месяц действий призван также повысить осведомленность о межсекториальном характере изменения климата, подтолкнуть к изменению поведения и вдохновить людей на борьбу с изменением климата. Онлайн-мероприятия содержали задачи по борьбе с изменением климата, художественные конкурсы, викторины, студенческие дебаты, серию подкастов и лекции с экспертами, отмечают организаторы. Чрезвычайно полномоченный посол Федеративной Республики Германии в Республике Таджикистан в ходе выступления на конференции по случаю этого мероприятия отметил, что Таджикистан является важным партнером, способствующим реализации международных соглашений. К примеру, Таджикистан подписал Конвенцию о биологическом разнообразии, наиболее важное многостороннее соглашение по охране биоразнообразия, и Парижское соглашение, знаковое глобальное соглашение, направленное на предотвращение рисков, связанных с изменением климата, отметил он. Кроме этого, было подчеркнуто, что в рамках национальной стратегии развития до 2030 года Таджикистан продемонстрировал твердую приверженность реализации целей устойчивого развития, комплексного плана ООН по сокращению бедности и работе в направлении социальной интеграции, охраны окружающей среды и устойчивого экономического роста. Было отмечено, что для обеспечения достойной жизни нашим детям важно способствовать преобразованиям в таджикской экономике, которые позволяют стране уверенно продвигаться по устойчивому пути, обеспечивая ее более высокую устойчивость к глобальным потрясениям, а также вызовов, связанных с изменением климата.

0: политика, экономика, социальная жизнь, климат и экология. Цикл передач, интервью и бесед на актуальные темы дня. Передача «Стратегия» на канале «Овозе. На канале «Овозе. Уважаемые слушатели, это радио «Овозе. Как вы знаете, правительство Республики Таджикистан, объявляя своей высшей целью повышение уровня и качества жизни народа, направляет свою деятельность на решение предусмотренных в национальной стратегии развития целей путем решения вопросов устойчивого экономического развития, укрепления человеческого потенциала, совершенствования системы государственного управления, расширения экспортных возможностей страны, улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и улучшения состояния рынка труда. Своими стратегическими целями Таджикистан наметил обеспечение энергетической независимости и эффективное использование электроэнергии, выход страны из коммуникационного тупика и превращение ее в транзитную, обеспечение продовольственной безопасности и доступ населения страны к качественному питанию, расширение продуктивной занятости, и в этом направлении осуществляется план перевода экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. В результате осуществленных правительством страны мер за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте возросла с 15,2% до 17,3%. В связи с этим, с учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и создания рабочих мест, посланию президента было предложено ускорить индустриализацию страны и объявить 4-й национальной целью. Принимая это во внимание, необходимо, чтобы до 2030 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте увеличилась до 22%. Ну а далее мы предлагаем вам послушать комментарий.
1: Абдурашид Фозин Маматович, доктор исторических наук, Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан. Относительно стратегии правительства и президента Республики Таджикистан по социально-экономическому и культурно-политическому развитию страны, важно отметить, что все обозначенные стратегии Республики Таджикистан, в том числе по выводу из коммуникации, из обеспечения энергобезопасности, обеспечения электроэнергии и обеспечения продовольственной безопасности, они фактически были выполнены. Но наряду с социально-экономическими итогами предыдущих лет президент страны четко обозначил дальнейшую стратегию Республики Таджикистан во внутренней политике, в социально-экономической жизни таджикского народа. Это переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной страны. Пути развития. Что касается внешней политики, стратегия Республики Таджикистан тесно сотрудничает с многими международными институтами, с Организацией Объединенных Наций и основными ключевыми партнерами. Особо в стратегии внешней политики президент остановился на развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан и обозначил одним из приоритетных направлений во внешней политике Республики Таджикистан. И было отмечено, что между Таджикистаном и Узбекистаном за короткий срок были решены многие проблемы. Поднять вот это вот сотрудничество между странами до уровня стратегии. Стратегического партнерства. Это, конечно, это очень важно, особенно в развитии вот региональной экономики, региональной безопасности, общего подхода к решению многих региональных проблем и в том числе внешней угрозе. Совместная борьба, противостояние этим угрозам – это важный фактор безопасности в Центральной Азии. Поэтому перед министерствами, перед государственными структурами была поставлена задача принять целенаправленные меры по активизации долгосрочного созидательного сотрудничества Таджикистана со странами региона, опять-таки укрепление и развитие связи в рамках международного и регионального сотрудничества, также по линии международных финансовых институтов, то это во внешней политике Республики Таджикистан занимает особое место. Мы находимся, наша страна находится на переходном периоде, и это вот сотрудничество, особенно с такими международными институтами, авторитетными международными структурами, как Мировой банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития. И выполнение обязательств Таджикистана перед этими организациями является важным фактором укрепления доверия, привлечения дальнейших инвестиций в экономику страны. И по практическому воплощению в жизнь 4-й глобальной инициативы по водной проблематике, это международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, призвано создать на всех уровнях необходимые широкие предпосылки для достижения цели устойчивого развития по водным ресурсам. Трудно отметить, что первая вот конференция, вот проведение конференции Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода реализации международной действия «Вода для устойчивого развития» были обозначены с 22 по 24 марта 2023 года. Это тоже является важным достижением внешней политики Таджикистана, особенности в сотрудничестве в сфере водно-энергетической политики Таджикистана. Все это свидетельствует о том, что это правильная стратегия во внешней политике Республики Таджикистан, дает свои результаты, это оценивается со стороны международных экспертов, международных институтов как эффективный. На переходном периоде это очень важно. За все эти годы для развития культуры, науки и образования и в целом социальной защиты населения, развития молодежной политики, спорта и туризма с бюджета страны были выделены огромные деньги. Это вот стратегия бюджетирования правительством, она будет продолжена. Мы сейчас вступаем на новый этап развития социально-экономического развития. Поэтому стратегия развития экономики и экономика сейчас находится на пути развития.
0: Следует отметить, что экономические реформы, проводимые в течение последних лет, способствуют улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, привлечению зарубежных инвестиций, в том числе и прямых. В настоящее время в стране продолжается реализация 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 30 миллиардов сомони.

Добрый день, с вами Угло Январи, в эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Лахши перевыполнен план посадки картофеля, более 5500 гектаров уже затеяно. В Худжанге пройдет международная торгово-инвестиционная выставка «СОГД-2026». С участием зарубежных партнеров. В Таджикистане стартует сезон употребления абрикосов. Специалисты отмечают их пользу для памяти и здоровья. В Лахшском районе Таджикистана отмечается высокий уровень выполнения плана по посадке картофеля, что подтверждает устойчивое развитие сельского хозяйства в высокогорных регионах страны. В текущем сезоне во всех формах хозяйствования картофель был посажен на площади 5552 гектара, что составляет 101% от запланированного объема. Из них на долю дехканских хозяйств приходится 3322 гектара, а на приусадебные и вспомогательные участки 2230 гектаров. Общий план посевов сельскохозяйственных культур в районе без учета приусадебных земель и президентских участков составляет 6253 гектара, значительную часть которого занимает именно картофель. Особое внимание уделяется обеспечению семенным материалом. В текущем году в районе было заготовлено около 20 тысяч тонн качественного семенного картофеля, часть которого была направлена и в другие районы Рашской группы. В посевной кампании активно используются различные сорта картофеля. Около 60% хозяйств выращивается местный сорт «Таджикистан-24», еще 20% – сорт «Сурхоп». Остальная часть площади занята сортами «Пикассо», «Манифей», «Аризона» и другими импортными видами, которые проходят испытания в местных условиях. В районе также задействованы сотни единиц сельхозтехники, включая тракторы и картофелосажалки, что позволяет своевременно завершать агротехнические работы даже в сложных горных условиях. В городе Ходжан с 17 по 20 июня текущего года состоится международная торгово-инвестиционная выставка «СОГД-2026», которая станет одной из ключевых площадок для продвижения экономического потенциала региона. В рамках мероприятия 18 июня запланировано проведение международного форума «Возможности торговли и инвестиций и перспективы сотрудничества», который состоится в Театре музыкальной комедии имени Камоли Худжанди. Во второй половине дня в Дворце спорта города Худжанд пройдет официальная церемония открытия выставки. Основная цель выставки – развитие международной торговли и расширение экспортного потенциала, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий и укрепление сотрудничества между странами региона и международными финансовыми организациями. Ожидается, что в мероприятии примут участие компании и производственные предприятия из Таджикистана, которые представят широкий спектр продукции, а также проведут переговоры с потенциальными партнерами и подпишут соглашение о сотрудничестве. Выставка также рассматривается как эффективная платформа для презентации и продвижения инвестиционных проектов, способствующих развитию промышленности и экономики региона. В Таджикистане продолжается сезон созревания абрикосов, одного из самых ранних и популярных фруктов, который начинает поступить на рынки страны уже с конца апреля. Абрикосы содержат широкий спектр полезных веществ, включая витамины группы B, C, E, P, а также провитамин A, железо, фосфор, магний и другие микроэлементы. По мнению специалистов, регулярное употребление абрикосов способствует повышению уровня гемоглобина в крови, что особенно важно для людей, страдающих анемией. Кроме того, благодаря содержанию фосфора и магния, абрикосы могут положительно влиять на работу мозга, улучшая умственную активность и память. Пектин, содержащийся в плодах, способствует выведению токсинов и снижению уровня холестерина. Медицинские специалисты рекомендуют включать абрикосы в рацион беременных женщин и молодых матерей, а также людей с ослабленным иммунитетом. Фрукт полезен как в свежем, так и в сушеном виде. Отдельное внимание уделяется народным методам использования абрикосовых косточек, которые применяются в виде настоев при заболеваниях дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Однако специалисты подчеркивают необходимость осторожного применения таких средств. Абрикосы также традиционно широко используются в домашнем хранении и переработке,
включая сушку и заготовку на зиму, что позволяет сохранять их полезные свойства в течение длительного времени. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тудик» на волне 105.5 FM. С вами была Угула Янбари. Спасибо, что были с нами.

новости на канале ovozi.ca. Знакомьтесь с анонсами. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Студентка из Таджикистана победила в международном конкурсе ШОС. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Ну а начнем с главного. Сегодня, 18 июня, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительные телеграммы президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю достижения мирной договоренности между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. В послании, адресованном Дональду Трампу, глава таджикского государства отметил, что достижение договоренности с Ираном стало важным событием, имеющим большое значение для установления всеобъемлющего мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также для укрепления глобальной безопасности. В отдельном послании президенту Ирана Масуду Пезешкиану глава государства поздравил руководство и народ Исламской Республики Иран с достижением мирной договоренности с Соединенными Штатами Америки. Президент Республики Таджикистан отметил, что достижение соглашения потребовало значительных усилий и стало результатом твердой воли иранского народа. По его словам, достигнутые договоренности имеют важное значение для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке, укрепления международной безопасности и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития. Глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан, являясь сторонником урегулирования всех разногласий путем переговоров и дипломатического диалога, приветствует данное событие, поддерживает все мирные инициативы. И сегодня президент Республики Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Шахбозу Шарифу. В ней говорится: «С большим почтением искренне поздравляю вас по случаю вашей эффективной посреднической роли на пути к достижению мирной договоренности между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы высоко оцениваем ваши неустанные усилия и твердую волю в решении этого чувствительного вопроса. Достигнутые в связи с этим договоренности, несомненно, имеют ключевое значение для обеспечения всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока». И переходим к другим новостям. Накануне премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в продолжении рабочей поездки в городе Ташкенте Республики Узбекистан принял участие и выступил в Ташкентском международном инвестиционном форуме. В ходе выступления премьер-министр страны назвал важным проведение данного форума для развития связи в направлении предпринимательства и инвестиций и подчеркнул, что взаимные устремления направлены на создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, межрегионального партнерства и новых инвестиционных возможностей. Чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан Низомидин Зухиди 16 июня провел встречу с заместителем министра

рамках ежегодного заседания Исламской корпорации развития. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась в городе Баку Азербайджанской Республики. Таджикскую делегацию на переговорах представили первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хоким Хикматулло и другие официальные лица. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. Затем состоялось подписание соглашения между Республикой Таджикистан и Исламской международной корпорацией финансирования торговли в сфере хлопководства на сумму 10 миллионов долларов. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества подвел итоги международного конкурса на лучшую статью АШО среди студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений государств-членов организации. Конкурс был посвящен теме «25 лет ШОС. Партнерство во имя устойчивого будущего». По данным секретариата ШОС, на конкурс поступило более 600 научных работ, подготовленных на русском, китайском и английском языках. Победители были определены по принципу «один победитель от каждого государства-члена ШОС». От Республики Таджикистан первое место заняла студентка юридического факультета Таджикского национального университета Илалабу Нутулиби. Ее работа была посвящена теме «25 лет ШОС. Вклад Таджикистана в развитие объединения нового типа». Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. В пустыне Кубуки, которая располагается во внутренней Монголии, идет реализация масштабного энергетического проекта, который войдет в число знаковых достопримечательностей Китая. На обширной территории, покрытой песчаными дюнами, формируется 400-километровый пояс объектов альтернативной энергетики, так называемая «Великая солнечная стена». Об этом написали в издании Natted Science. Космические снимки, которые эксперты получили со спутником, демонстрируют размах строительства. На сотни квадратных километров раскинулись массивы солнечных панелей. Помимо высокой производительности, объект выделяется оригинальным художественным решением. Из фотоэлектрических модулей выложили масштабное изображение скачущей лошади. По размеру композицию сопоставили с небольшим городом, благодаря чему попала в книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение, которое создали с использованием солнечных панелей. Трей Хэббард из США сумел похудеть на 54 килограмма за 9 месяцев, внедрив в жизнь простые привычки. Он готовит еду заранее, собирает спортивную сумку с вечера и ежедневно проходит до 15 тысяч шагов. История показывает, что последовательность и дисциплина важнее экстремальных диет. Ключевыми элементами его преображения стали простые, но дисциплинирующие действия. Прежде чем лечь спать, Хаббард готовит еду на следующий день. Это помогает избежать спонтанных и зачастую нездоровых перекусов. Кроме того, он заранее собирает спортивную сумку. Так снижается риск отложить тренировку из-за нехватки времени или снаряжения. Важную роль сыграла и повышенная физическая активность. Трей поставил себе цель проходить 12-15 тысяч шагов ежедневно. По его словам, такая нагрузка оказалась вполне посильной и постепенно вошла в привычку, давая ощутимый эффект. Еще один небольшой лайфхак касается утреннего пробуждения. Мужчина ставит будильник подальше от кровати. Это заставляет сразу подняться и помогает быстрее включиться в ритм дня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио Овози Туджик. Не переключайтесь.

уважаемые слушатели, а сейчас мы вам расскажем о тайнах Калаи Каферника. На очередном этапе археологических раскопок на территории древнего городища Калаи Каферниган за месяц работы учеными было обнаружено свыше 350 экспонатов. Однако самой уникальной находкой является 11 больших кувшинов в храме огня. Еще в 70-х годах прошлого столетия древнее городище Калаи Каферниган, расположенное в 80 километрах от Душанбе в районе Рудаки, привлекло к себе внимание археологов. Первые раскопки проводились под руководством крупнейшего исследователя Бориса Литвинского. Тогда учеными было установлено, что Калаи Каферниган относится к числу исторических памятников, подтверждающих широкое распространение буддизма на территории Таджикистана. Об этом свидетельствовал и обнаруженный небольшой буддийский храм с фигурой сидящего Будды в центре. Однако спустя почти 30 лет Калаи Каферниган вновь удивил ученый мир новым открытием. В 2008 году на глубине 1,5 метра был обнаружен храм огня – памятник великой зороастрийской культуры. Эта находка не только опровергла убеждение о том, что жители древней Бактрии исповедовали только одну религию – буддизм. Интересно, что два храма, то есть буддийский и зороастрийский, находятся на одной улице – юго-восток, юго-запад городища. А потому можно с уверенностью утверждать, что народ древней Бактрии отличался веротерпимостью, сказал директор Национального музея древности Саид Мурод Бубумулоев, который также принимал участие в экспедиции. Возможно, именно это объясняет, что эпоха Кушанской империи длилась более 400 лет. Даже сегодня немногие государства могут похвастаться такой историей. Веротерпимость во всех ее проявлениях давала уникальную возможность гармоничного развития торговли и городской инфраструктуры. Бактрия – страна тысячи городов, так говорили древние путешественники. И это относилось не только к градостроительству, но и к факту того, что в одно и то же время непосредственно вблизи друг от друга мирно сосуществовали две религии, отметил Бубумулоев. Он также рассказал, что за месяц работ было обнаружено свыше 350 экспонатов, среди которых самыми уникальными стали 11 больших кувшинов в храме огня. Все кувшины, сохранившиеся до наших дней в целости, были обнаружены археологами прямо в коридоре храма, и предназначались они для хранения продуктов. Кроме того, по словам Бубумулоева, в этом древнем городке во время раскопок были найдены древние монеты времен сасанидов, кушанидов и греко-бактрийского периода. Среди нынешних находок – керамическая посуда, несколько монет и терракотовых статуэток, которые послужат хорошими образцами, свидетельствующими о древней культуре этой части Таджикистана, отметил директор музея Бубумулоев. Все эти предметы очень хорошо сохранились. Есть предложение, что жители древнего города – Калаи Каферниган в спешном порядке покинули свои дома. Почему? На этот вопрос у ученых есть несколько ответов. Возможно, произошла какая-то экологическая катастрофа. По другой версии, люди покинули родные места из-за арабского завоевания. Так или иначе, это предстоит выяснить ученым в ходе дальнейших тщательных исследований. Вероятно, еще множество тайн таит в себе Калаи Каферниган. Продолжение дальнейших раскопок поведает нам еще немало новых открытий о жизни людей древней Бактрии, живущих здесь почти 1500 лет назад.

Это радио «Овози Туджик». Уважаемые слушатели, накануне в Государственной филармонии Таджикистана состоялся концерт, приуроченный к 130-летию Акашарифа Джураева. Также культурное мероприятие, посвященное памяти маэстро, состоится 19 июня в Национальной академии наук Республики Таджикистан. И сегодняшний наш рассказ о легендарном исполнителе Акашарифе Джураеве.

Слышите эти звуки? Этот неповторимый голос, это позвякивание бубенцов. Все это выступление наших артистов на московской сцене, на декаде таджикской культуры в городе Москве. Так и видится пляс таджикских красавиц в атласных платьях, завораживающие взгляды московских зрителей. Их принимали на ура, и долго лилась таджикская музыка на русской земле, представляя неизведанную музыку искушенной публики.

Среди тихих гор, где туман по утрам, я искал твой след по забытым словам. Ветер шепчет имя твое вдалеке, но не слышишь ты, я один в тишине. Ты как свет в ночи, как весенний рассвет, без тебя в душе только холод и след. Возвращайся вновь, не гаси этот свет, без тебя меня будто в мире и нет. Помню тот апрель, запах первых цветов, как смеялась ты среди старых садов. Я держал твою теплую руку тогда, думал, это все навсегда, навсегда. Это строки стихов Ака Шарифа Джураева, переведенные на русский язык. И сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем об этом замечательном исполнителе таджикских народных и классических песен.

Имя Кошарев Джураев звучит не просто как имя артиста. В нем будто живет сама мелодия гор, тихий шепот ветра и отголоски чьих-то давних чувств. Он не стремился к громкой славе, его путь был иным. Через песни, словно через мосты, он соединял сердца людей, которые, возможно, никогда не встречались, но одинаково чувствовали. В его голосе есть что-то родное, почти забытое, как воспоминание о доме, куда всегда хочется вернуться. Говорят, настоящий певец – это тот, кто умеет проживать каждую ноту. И он проживает, не играет, а чувствует, не исполняет, а рассказывает. Каждая его песня – это маленькая история о любви, которая не успела сказать главных слов, о разлуке, которая научила ждать, о надежде, которая не гаснет даже в самые тихие вечера. В его музыке нет суеты, там есть пространство – для души, для тишины, для воспоминания. Слушая его, человек словно остается наедине с собой и вдруг начинает понимать то, что раньше не мог выразить словами. И, может быть, именно в этом его сила – не просто петь, а говорить сердцем каждого, кто однажды остановился, чтобы услышать.

Есть голоса, которые просто звучат, и есть, которые остаются. Голос Акашарифа Джураева не растворяется в шуме времени. Он будто проходит сквозь него, оставляя след тихий и неизгладимый. Его музыка рождается не на сцене, она начинается раньше, там, где человек остается наедине со своими мыслями, где воспоминания становятся громче слов, а чувства глубже объяснений.

0: Родился Кашариф Чураев в горной местности Дарвоз, Таджикистан.
1: С юных лет Акашарифа Джураева интересовал мир поэзии и музыки. Тонкостям пения он научился своего отца-земледельца, который был уникальным певцом. Жизненный путь Акашарифа Джураева начался далеко от больших сцен и ярких огней. Его детство прошло в простой, но наполненной душевным теплом атмосфере, где музыка не была профессией, она была частью повседневной жизни. Народные мелодии, звучавшие на семейных торжествах, старые песни, передававшиеся из поколения в поколение, все это стало его первой школой. Еще в юности Шариф начал проявлять интерес к пению. Сначала для себя, для близких, для узкого круга. Но уже тогда было ясно, в его голосе есть редкая искренность. Он не стремился копировать известных исполнителей, а искал собственное звучание, пропуская каждую ноту через себя. Первые серьезные шаги он сделал на локальных сценах, на городских мероприятиях, концертах, культурных вечерах. Это был период становления, без громких афиш, без широкой известности, но с постоянной работой над собой. Он научился держаться на сцене, чувствовать аудиторию, понимать, как передать эмоцию не только голосом, но и паузой, взглядом, интонацией. Скрыли Раджабов, историк музыкальной культуры, доктор исторических наук, профессор, рассказывает нам об этом уникальном исполнителе.
2: Акашариф Джураев является одним выдающимся носителем и исполнителем музыкального наследия таджикского народа, не только народа Востока. Он внес в 20 веке своим творчеством, своим мастерством большой вклад только в пропаганду сохранения и лучшие исполнительские традиции музыкальной культуры таджиков. Начиная из руководителя красного клуба, он вырос как один из руководителей группы музыкантов при таджикской радио, госфилармонии и театр Лохути. Везде всюду он был как знаток и носитель таджикского музыкального наследия. За выдающие его вклады правительство Таджикистана, правительство СССР дали высокие звания. Он вошел как заслуженный артист Республики Таджикистан, народный артист Республики Таджикистан. Когда было звание народного гафиза Таджикистана, он один из первых получил это звание. Поэтому Шариф Джураев своим мастерством, своим умением он вносил большой вклад. Много гастролировали за счет гастрольной программы. Его мастерство высоко оценили в Иране, Афганистане, особенно Республике Центральной Азии. Акашариф Джураев, как выдающийся устот, мастер, он воспитал многочисленные музыканты и певцы. Особенно его ученики были Абдулло Назриев, Карим Рахимов, Зулайхо Рахимова и ряд других. Только он, наш известный таджикский композитор Фато Одинаев, тоже был его учеником, который вырос как не только музыкант, он как крупный композитор.
1: Рассказывая о творчестве Акашарифа Джураева, профессор Аскарали Раджабов отметил, что знаменитый артист очень много выступал перед хлопкорубами на полях, на стройках века, таких как Гисарский и Ферганский канал. Во время одного из таких концертов тогдашний руководитель Узбекистана, оценив неординарный талант исполнителя, назвал его Ака. «Вы теперь для нас не Шариф, а Ака Шариф». Так с легкой руки Усмана Юсупова певец стал навсегда Акашарифом Джураевым.
2: Учитывая его заслуги, правительство Республики Таджикистан, постановление правительства Республики Таджикистан, в этом году, в июне месяце, отмечает 130-летие Акашариф Джураев. На встречу этого юбилея отдел истории искусства Академии, Институт истории, археологии и этнографии, Национальная академия Таджикистана подготовили первые материалы международной конференции о Кашариф Джураев и музыкальной поэтической традиции таджикской истории и современности. Кроме того, впервые мы подготовили избранные его песни, которые там предисловием и, например, избранные его песни, которые вошел в сокровище таджикской музыкальной культуры. Кроме того, поскольку он вносил большой вклад в развитие таджикской культуры, подготовили книгу-альбом, где включены лучшие материалы из лучшей страницы его жизни и творчества. Наряду с тем, Кашариф Джураев не только он пел, он был автором многочисленных песни на стихи классической таджикской персидской литературы и современных поэтов. Его песни везде, всюду, во всех не только исполнили его ученики, творческие группы, народные творчества, самодельные ансамбли тоже до сих пор поют его песни. Особенно песни о Кашариф Джураев в Узбекистане очень широко звучит. Например, крупные известные узбекские музыканты поют его песни. Особенно его песни «Джон Додоракан», оно стало в Узбекистане музыкальным пространством как хит. Поэтому он
1: внес... Это народная песенка?
2: Это авторские песни о Кашариф Джураеве, которые создали на стихи народной поэзии. Поскольку он хорошо знал поэтические традиции таджиков, он тоже ряд своей песни, он сам был автором своей песни. Композиторы, музыканты, певцы, например, Шоназар Шохибов, Бабакул Файзулаев, Фазлдин Шахобов, во всех своей творческой жизни они имели тесные взаимосвязи, совместно создали. Особенно его работа комитет радио Таджикистана, который был создан в 30-е годы, он был один из руководителей группы музыкантов. Тоже с кем связан был деятели таджикской культуры, особенно Туфа Фодзилова и ряд других. Например, Туфа Фодзилова, песни, которые она мастерски исполняла, научила это от Кашарифа Джураева. Он был образованным музыкантом. Он хорошо знал музыкально-поэтические традиции таджиков. До сих пор народ не только поет музыканты, даже народ исполняет его песни «Халабанди», который один из, который создал на основе ритма классической музыки. Вот это его песня до сих пор поют молодые музыканты.
1: Уважаемые слушатели, все сегодняшние собеседники не раз упоминали знаменитую песню Ака Шарифа Джураева «Халабанди». И мы с режиссером решили смиксовать эту песню. То есть вы сегодня ее услышите в исполнении Ака Шарифа Джураева, незабвенного оперного певца Бурхона Маматкулова и популярной эстрадной певицы Парвин Юсуфи. Итак, песня «Халабанди».

слушаете программу о легендарном исполнителе Ака Шарифе Джураеве. Из воспоминания сына Ака Шарифа. Помню отца, когда я только-только научился ходить. Отчетливо помнится каждое его движение, его улыбка. Помню, как он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах. Как он пел. Помню, каким был отец гостеприимным и человечным по отношению к людям. Должен сказать, что он был прекрасным воспитателем и отличным педагогом. На всю жизнь запомнится, как трудился отец для развития таджикского искусства, подготовки национальных кадров. Он был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. Его песни не имели границ. Они пелись и поются в Иране, Афганистане, Индии, Узбекистане, на Кавказе и даже в Европе и Америке. Ака Шариф трижды участвовал в декадах таджикской культуры в Москве в 1941, 1949 и 1957 годах.

0: уважаемые слушатели, а вот как рассказывает о нем Бахринисо Хобилова, профессор Национальной академии наук Республики Таджикистан.
1: Шариф Джураев, известный как Ака Шариф, принадлежит к плеяде народных музыкантов, стоявших у истоков таджикской советской музыки и внесших большой вклад в ее становление и развитие. Опираясь на вековые музыкальные традиции, он вместе с тем обладал тонким ощущением интенционного словаря эпохи. Ну, вы сами понимаете, это были такие годы, да, когда где-то были и маршеобразные произведения. Это было вообще вот в период культурной революции, когда на музыку, например, Марсельезы или Варшавянки, Пайрав Сулаймони, Садреддина Айми писали свои тексты. То есть это была эпоха, понимаете, когда нужно было писать вот такие патриотические песни. Исполнительский стиль и песенное творчество Ака Шарифа Джураева представляют большой интерес, поскольку они соединяют в себе все особенности таджикского горного песенного искусства и в то же время свидетельствуют о ярком индивидуальном таланте певца.
2: То есть он побрал в себя все,
1: все, что можно было, и при этом он еще и был глубоко индивидуален. Действительно, его вот песни можно услышать, и даже если это не он пел, а его песни в другом исполнении, сразу определяется стиль Джураева. Ака Шариф часто выступал с концертами, участвовал в культурных мероприятиях республики. С огромным успехом выступал в многочисленных концертах по случаю провозглашения Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в декабре 26 года, на первом всетаджикском слете народных певцов, музыкантов, танцоров в 1931 году и на второй республиканской олимпиаде художественной самодеятельности в 1935 году в Сталинабаде. На декадах и днях литературы и искусства Таджикистана в Москве в 1941 году, это самая известная декада 1941 года, затем 1949 года и вот вторая крупная декада 1957 года, гастролировал по республике, городам СССР и за рубежом. Вот я немножко хотела остановиться на декаде 1941 года, которая состоялась в апреле в Москве. Кстати, вот сейчас апрель у нас, да? Это получается, что нашей декаде 75 лет. 75 лет со дня вот проведения первой декады Москвы, которая прошла с большим успехом и которая...
2: Это было первое яркое представление таджикской культуры.
1: Да, да. Это был большой прорыв, конечно. Это действительно была культурная революция. И вот в апреле 41 года в Москве состоялась вот эта первая декада таджикского искусства и литературы, которая прошла с большим успехом и которая стала определенным стимулом для закладки фундамента дальнейшего развития таджикского искусства. Например, песню Ака Шарифа Джураева «Калабанди», записанную в классическом стиле, можно услышать в различных интерпретациях. В последнем варианте «Толип Шахиди», сохраняя основные черты народной мелодии, привнес элементы профессиональной музыкальной культуры, такие как гармония, ритм, фактура и инструментовка. Песня «Калабанди» зазвучала в исполнении камерного оркестра с использованием тамбура и дутара, что создало общему звучанию песни особый колорит. И, как было отмечено во всех интерпретациях, сохраняется стиль Ака Шарифа Джураева, выдающегося музыканта на все времена.
0: На самых разнообразных музыкальных инструментах. Пел своеобразно, но вместе с тем так понятно, что его песни сразу запоминались. Был прекрасным воспитателем и отличным педагогом. Трудился для развития таджикского искусства и подготовки национальных кадров. Ака Шариф Джураев был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. И это еще раз доказывает, что песни Ака Шарифа Джураева не умирают. Они навеки остались в памяти таджикского народа. Уважаемые слушатели, у нас есть еще одна запись. Мы говорили об Ака Шарифе Джураеве со Следимом Низамовым.
3: Следим Низамов, заведующий отделом искусствознания Национальной академии наук Таджикистана, доктор искусствоведения. Говоря о жизни и творчестве устода Ака Шарифа Джураева, когда он приехал в Душанбе и состоялись первые его выступления, сразу стало ясно, что он является не просто талантливым человеком, он является носителем древнейших пластов таджикской традиционной музыки. Даже в условиях сегодняшнего дня мы точно не сможем сказать, как, каким образом в долине Каратегина и Дарваза появились, развивались, формировались именно циклы классической музыки, связанные с шашмакомом. Потому что многие думают, что шашмаком – это плод городской культуры. Так, видимо, это и есть. Но городская культура или культура вот таких вот оазисов, как Бухара, Самарканд, было характерно и для Дарваза. Потому что мы знаем, что в Дарвазе жили и творили очень большая плеяда поэтов, так называемых вот дарвазские поэты. В этом кругу, в этом оазисе вырос Акашерев Джураев. Видимо, вот он включил в свой репертуар или освоил знатоков традиционной музыки очень много таких тонких, ярких примеров национальной музыки. И когда он выступал, Устод Айни и Устод Абдулхасим Лахути, другие деятели культуры и искусства, в нем заметили вот такую вот звезду носителя древнейших, я повторяю, древнейших культурных традиций. Вот так начинается творческий путь Акашерефа Джураева в столице. В Москве начинается декада культуры и искусства Таджикистана через 10 лет, в 1941 году. И вот одним из центральных номеров вот этого вот так называемого правительственного концерта в Москве был номер под руководством Акашерефа Джураева «Чорза». Никто не мог полагать, что вот он, будучи просто народным мастером, составил целую композицию из песен, мелодий разных краев Средней Азии. Бухары, Самарканда, Дарваза, Зеравшана и так далее. То есть сразу стало ясно, что он является великим мастером, бастакором, вот композитором в сегодняшних терминах, композитор, бастакор. То есть он является вот автором вот этой великой композиции, которую произвела для слушателей Москвы, вообще для специалистов, которые потом неоднократно писали в газетах, в центральных газетах Москвы, тогдашнего Советского Союза. И всем это было очень удивительно, как народный мастер мог составить вот такую композицию. С того времени до сегодняшнего дня вот его композиция «Чорзар» является уникальным ярким примером совмещения разных традиций, разных стилей музыки в одной сюите. И очень вот характерно, что одно время в молодости, будучи сам учеником великих мастеров, он начал привлекать так называемый вот музыкальный кружок многих талантливых представителей юношества. Вот однажды мне рассказывал великий наш композитор Абдулфатох Одинаев, что именно Акашерев Джураев в свое время, будучи во время творческой поездки в Дангару, заметил вот в лице вот маленького Фатоха Одина, талантливого музыканта, и попросил, чтобы он вместе с ним уехал в Душанбе. И вот рассказывал Фатоха Одина, что вот в каком-то грузовике они там сели и приехали в Душанбе. Именно по инициативе Акашерефа Джураева Абдулфатох Одинаев поступил в музыкальное училище, затем уже в Московскую консерваторию и стал вот этим выдающимся композитором. Об этом он не раз говорил, писал, применял традиции Акашерефа Джураева в своих произведениях. Ведь он, если вспомнить, является первым автором, который соединил таджикский национальный инструмент домбра с симфоническим оркестром. И написал произведение «Фалак» для домбры и симфонического оркестра. Это был очень смелый шаг, маленький, неказистый такой маленький инструмент национальный и выдающийся оркестр из состава 100 человек. Вот они как бы соревнуются друг с другом. Итак, вот это произведение стало тоже вот символом синтеза или вот просто творческого соединения нашей национальной музыки с симфоническим оркестром, с европейскими традициями. След творчества Акашерефа Джураева. Другие его вот ученики, это вот знаменитые, обязательно нужно об этом сказать, Абдулло Назриев. Устод Абдулло Назриев, он является тоже носителем своего собственного стиля, но всегда он считал, и я думаю, что это правомерно, считал себя учеником Акашерефа Джураева. Абдулло Назриев тоже неоднократно казал себя как выдающийся бастакор, то есть соединил разные стили, разные мелодии в структуре одной сюиты. Вот сегодня многие его ученики, его дети, внуки исполняют это. Видно, что это тоже как бы стиль Акашерефа Джураева. Одина Хошимов, выдающийся наш певец, он тоже всегда считал себя учеником Акашерефа Джураева. Буквально вот можно сказать, что вот его судьба, творческая судьба Одина Хошимова, очень похожа на Абдулфатоха Одинаева. Точно так же Акашерев Джураев заметил, что этот молодой певец имеет большое будущее, с ним разговаривал, дал ему такое назидание, что ты будешь великим певцом, если вот научишься искать и найти свой стиль. Так и получилось, что сегодня можно сказать, что от Кашарифа Джурева до Одина Хошимова, а от Одина Хошимова до его детей и последователей, тоже можно наметить и чувствовать стиль Кашарифа Джураева. Кашариф Джураев играл на многих национальных инструментах. У него был собственный дутар, и панчтор, и думбра. То есть он играл, сам аккомпанировал себе. Сегодня многие вот это, об этом забывают. А это всегда имеет характерные отличия. Когда сам певец аккомпанирует себе, он как бы чувствует большую очень свободу творческую. Сейчас во многих современных концертах звучат вот его известная песня «Кал-Абанди». «Кал-Абанди» уже и в джазовом варианте, и в эстрадном варианте, и в разных там, да, оркестровом, там применяют аранжировки. Ведь даже за рубежом многие группы, ансамбли, которые увлекаются современной таджикской музыкой, выбирают именно эту песню. Видимо, это тоже не случайно, ибо Кашариф Джураев исполнял эту песню в разных вариантах, с разным текстом. Да. Многие сейчас исполняют только в одном тексте Абдул-Кадыра Бедили, а сам Кашариф исполнял это также с применением текста Хафиза Ширази. Там другие кульминации, другие ауджи. Это тоже говорит о том, что он каждому своему так, творческому явлению подходил с импровизационным, что ли, подходом. Если вот пролистать все страницы его творчества, творчества Кашарифа Джураева, можно сказать, что он является целым явлением в мире музыки 20 века. Как композитор, как исполнитель, как педагог, как творческая личность вобрал в себе всю палитру национальной музыки Средней Азии. Вот в этом есть его великая заслуга.

Песни Ака Шарифа Джураева живы и сегодня, и завтра. Они всегда задорно и восторженно поют, а песни «До дарака», «Нола», «Ошьёни бульбулон», «Калабанди», «Анор овардам», «Чорзарб» остаются уникальными для всех. Его голос когда-то заполнял залы, звучал в домах, сопровождал радости и печали. В нем не было показной силы, была правда. Та самая, которую невозможно сыграть или выучить. Он пел так, будто говорил с каждым лично. И, может быть, именно поэтому его песни не стареют.

И немного о его регалиях. Таджикская филармония в городе Душанбе носит имя Акышерифа Джураева. Он награжден орденами Ленина и знака почета. Является народным артистом Таджикской ССР. С вами была я, Майтубарина Мунджон. Будьте счастливы!

0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок «Радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарин Мунджон. За режиссерским пультом работает Абумансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Студентка из Таджикистана победила в международном конкурсе ШОС. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Ну а начнем с главного. Сегодня, 18 июня, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительные телеграммы президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю достижения мирной договоренности между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. В послании, адресованном Дональду Трампу, глава таджикского государства отметил, что достижение договоренности с Ираном стало важным событием, имеющим большое значение для установления всеобъемлющего мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также для укрепления глобальной безопасности. В отдельном послании президенту Ирана Масуду Пезешкиану глава государства поздравил руководство и народ Исламской Республики Иран с достижением мирной договоренности с Соединенными Штатами Америки. Президент Республики Таджикистан отметил, что достижение соглашения потребовало значительных усилий и стало результатом твердой воли иранского народа. По его словам, достигнутые договоренности имеют важное значение для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке, укрепления международной безопасности и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития. Глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан, являясь сторонником урегулирования всех разногласий путем переговоров и дипломатического диалога, приветствует данное событие, поддерживает все мирные инициативы. И сегодня президент Республики Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Шахбазу Шарифу. В ней говорится: «С большим почтением искренне поздравляю вас по случаю вашей эффективной посреднической роли на пути к достижению мирной договоренности между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы высоко оцениваем ваши неустанные усилия и твердую волю в решении этого чувствительного вопроса. Достигнутые в связи с этим договоренности, несомненно, имеют ключевое значение для обеспечения всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока». И переходим к другим новостям. Накануне премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в продолжении рабочей поездки в городе Ташкенте Республики Узбекистан принял участие и выступил в Ташкентском международном инвестиционном форуме. В ходе выступления премьер-министр страны назвал важным проведение данного форума для развития связи в направлении предпринимательства и инвестиций и подчеркнул, что взаимные устремления направлены на создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, межрегионального партнерства и новых инвестиционных возможностей. Чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан Низомиддин Зухиди 16 июня провел встречу с заместителем министра нефти Исламской Республики Иран Сайдали Мухаммада Мусави. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Также состоялся обмен мнениями по вопросам организации обмена между профильными специалистами двух стран. Делегация Республики Таджикистан провела встречу с директором Исламской международной корпорации финансирования торговли Адибом Юсуфом Аль-Амо в рамках ежегодного заседания Исламской корпорации развития. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась в городе Баку Азербайджанской Республики. Таджикскую делегацию на переговорах представили первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хоким Хикматулло и другие официальные лица. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. Затем состоялось подписание соглашения между Республикой Таджикистан и Исламской международной корпорацией финансирования торговли в сфере хлопководства на сумму 10 миллионов долларов. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества подвел итоги международного конкурса на лучшую статью АШО среди студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений государств-членов организации. Конкурс был посвящен теме «25 лет ШОС. Партнерство во имя устойчивого будущего». По данным секретариата ШОС, на конкурс поступило более 600 научных работ, подготовленных на русском, китайском и английском языках. Победители были определены по принципу «один победитель от каждого государства-члена ШОС». От Республики Таджикистан первое место заняла студентка юридического факультета Таджикского национального университета Илалабуну Толиби. Ее работа была посвящена теме «25 лет ШОС. Вклад Таджикистана в развитие объединения нового типа». Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. В пустыне Кубуки, которая располагается во внутренней Монголии, идет реализация масштабного энергетического проекта, который войдет в число знаковых достопримечательностей Китая. На обширной территории, покрытой песчаными дюнами, формируется 400-километровый пояс объектов альтернативной энергетики, так называемая «Великая солнечная стена». Об этом написали в издании Natet Science. Космические снимки, которые эксперты получили со спутником, демонстрируют размах строительства. На сотни квадратных километров раскинулись массивы солнечных панелей. Помимо высокой производительности, объект выделяется оригинальным художественным решением. Из фотоэлектрических модулей выложили масштабное изображение скачущей лошади. По размеру композицию сопоставили с небольшим городом, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение, которое создали с использованием солнечных панелей. Трей Хэббард из США сумел похудеть на 54 килограмма за 9 месяцев, внедрив в жизнь простые привычки. Он готовит еду заранее, собирает спортивную сумку с вечера и ежедневно проходит до 15 тысяч шагов. История показывает, что последовательность и дисциплина важнее экстремальных диет. Ключевыми элементами его преображения стали простые, но дисциплинирующие действия. Прежде чем лечь спать, Хаббард готовит еду на следующий день. Это помогает избежать спонтанных и зачастую нездоровых перекусов. Кроме того, он заранее собирает спортивную сумку. Так снижается риск отложить тренировку из-за нехватки времени или снаряжения. Важную роль сыграла и повышенная физическая активность. Тре поставил себе цель проходить 12-15 тысяч шагов ежедневно. По его словам, такая нагрузка оказалась вполне посильной и постепенно вошла в привычку, давая ощутимый эффект. Еще один небольшой лайфхак касается утреннего пробуждения. Мужчина ставит будильник подальше от кровати. Это заставляет сразу подняться и помогает быстрее включиться в ритм дня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Туджик». Не переключайтесь.

Это радио Овози Тоджик. Таджикистан является наиболее уязвимой к изменению климата страной в регионе Европа и Центральная Азия. За последние десятилетия количество стихийных бедствий в стране увеличилось в разы, что представляет серьезную угрозу как благосостоянию жителей страны, так и всего региона. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил на конференции «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии. Согласно этим наблюдениям, за последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на 1 градус по Цельсию, появились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. А согласно данным рамочной конференции ООН по изменению климата, средняя температура в стране рискует подняться от 1,8 градусов до 2,9 градусов по Цельсию к 2050 году. Подробнее ситуация по вопросам изменения климата в Таджикистане, основным риском, мерам по адаптации, возможностей для регионального сотрудничества прокомментировал Мурат Эргашев, консультант по экологическим вопросам проекта Всемирного банка «Экологическое устойчивое землепользование и улучшение жизнедеятельности населения», реализуемого Комитетом охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан.

0: С точки зрения климата, Таджикистан является одной из наиболее уязвимых стран во всем регионе Европы и Центральной Азии. 93% территории Таджикистана составляют горы, и лишь 7% земли считаются ровными. И на каждого жителя приходится всего 0,06 гектаров орошаемых земель. Таджикистан отличается высокой степенью уязвимости к таким потрясениям, вызываемым изменением климата, как засухи, наводнения, оползни. Предполагается, что к 2050 году до 1/3 ледников в Центральной Азии полностью исчезнет, что реально повысит риск внезапных наводнений от прорыва ледниковых озер. По оценкам экспертов, в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников. Их общий объем составляет 850 кубических километров.
1: Таджикистан является инициатором и предложил именно исследовать континентальные ледники. Организация нашего центра имеет свою предварительную основу. На глобальном уровне запас ледников очень сокращается. Во всем информации из Всемирного центра мониторинга ледников в последние годы, особенно за последние 20 лет, идет серьезная деградация ледников. Наши исследования показали, что в перспективе до 2050 года ледники могут особенно идти до 1 километра в сутки. И идет серьезная деградация этих ледников. Почему такой интересный маленький ледник? Маленькие ледники – это довольно низкие, являются основным источником. Источником воды для сельскохозяйства именно в республике Таджикистан. И поэтому этот вопрос вызывает очень серьезные опасения. Потому что технические изучения ледников – это постоянно Таджикистан делает технические работы для, скажем, других стран. И решение президента нашей республики Таджикистан дал толчок возобновлении фундаментальных работ республики Таджикистан.
0: Таяние ледников повысит риск внезапных наводнений от прорыва ледниковых озер в республике. Это принесет большой урон экономике страны. Многочисленные селевые потоки и последующая засуха принесут значительный урон сельскохозяйственному сектору страны, где проживает более 60% населения. Снизится урожайность, это приведет к снижению уровня жизни. Поэтому предпринимаемые со стороны правительства Таджикистана адаптационные меры очень важны и своевременны. Однако вопрос по климатическим изменениям в Таджикистане и их последствий напрямую касается не только самой страны, но и всех стран региона Центральной Азии. Ведь, как известно, в Таджикистане образуется значительная часть водных ресурсов Центральной Азии, и таяние ледников в нашей стране представляет огромную угрозу для всего региона в целом. Здесь речь идет о неблагоприятном влиянии изменения климата на гидроэнергетику, водоснабжение и орошение земель. Об опасности глобального потепления для благополучия Таджикистана рассказал и замдиректора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Каримджон Абдухалимов. По его словам, таяние ледников в таджикских горах уже сейчас носит ущерб основным сферам экономики государства. Эксперт рассказал, что за последние 30 лет из 14 тысяч крайне важных для Центральной Азии ледников осталось лишь 13 тысяч. Более тысячи ледниковых массивов просто исчезли с лица планеты. В дальнейшем процесс таяния ледников может привести к тому, что обеспечивать благоприятные условия для жизни населения станет все сложнее. Сложившаяся обстановка грозит не только засухами, но и стихийными бедствиями в виде наводнений и оползней, рассказал эксперт. Уже сейчас власти республики заняты разработкой проектов и инициатив по смягчению возможных угроз и последствий таяния ледников. Однако основной сферой экономики Таджикистана уже сейчас испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. Необходимо налаживать двухстороннее взаимодействие по вопросу таяния ледников с соседними странами и уже совместно масштабировать национальную стратегию по адаптации к изменению климата на всю Центральную Азию. В октябре в Таджикистане была запущена инициатива «Месяц действий по развитию зеленого климата», которая проходила с 24 октября по 21 ноября. Ее реализацию осуществлял Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству. В рамках этого месяца действий состоялись онлайн-мероприятия по защите окружающей среды и зеленого климата в Таджикистане. Организаторы мероприятия отмечают, что месяц действий по развитию зеленого климата был направлен на улучшение понимания и внимания к проблемам окружающей среды, увеличение парниковых газов в атмосфере и изменение климата во всем мире. Изменение климата усиливает последствия деградации окружающей среды и затрагивает многие части экономики Таджикистана. Все эти действия направлены на повышение осведомленности населения по теме окружающей среды. Мероприятия проходили онлайн, что увеличивает охват аудитории, тем самым организаторы смогли большему количеству населения донести информацию. Ведь месяц действий призван также повысить осведомленность о межсекториальном характере изменения климата, подтолкнуть к изменению поведения и вдохновить людей на борьбу с изменением климата. Онлайн-мероприятия содержали задачи по борьбе с изменением климата, художественные конкурсы, викторины, студенческие дебаты, серию подкастов и лекции с экспертами, отмечают организаторы. Чрезвычайно полномоченный посол Федеративной Республики Германии в Республике Таджикистан в ходе выступления на конференции по случаю этого мероприятия отметил, что Таджикистан является важным партнером, способствующим реализации международных соглашений. К примеру, Таджикистан подписал Конвенцию о биологическом разнообразии, наиболее важное многостороннее соглашение по охране биоразнообразия, и Парижское соглашение – знаковое глобальное соглашение, направленное на предотвращение рисков, связанных с изменением климата, отметил он. Кроме этого, было подчеркнуто, что в рамках Национальной стратегии развития до 2030 года Таджикистан продемонстрировал твердую приверженность реализации целей устойчивого развития, комплексного плана ООН по сокращению бедности и работе в направлении социальной интеграции, охраны окружающей среды и устойчивого экономического роста. Было отмечено, что для обеспечения достойной жизни нашим детям важно способствовать преобразованиям в таджикской экономике, которые позволяют стране уверенно продвигаться по устойчивому пути, обеспечивая ее более высокую устойчивость к глобальным потрясениям, а также вызовов, связанных с изменением климата.

0: Политика, экономика, социальная жизнь, климат и экология. Цикл передач, интервью и бесед на актуальные темы дня. Передача «Стратегия» на канале «Овозе. На канале «Овозе. Уважаемые слушатели, это радио «Овозе. Как вы знаете, правительство Республики Таджикистан объявляет своей высшей целью повышение уровня и качества жизни народа, направляет свою деятельность на решение предусмотренных в национальной стратегии развития целей путем решения вопросов устойчивого экономического развития, укрепления человеческого потенциала, совершенствования системы государственного управления, расширения экспортных возможностей страны, улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и улучшения состояния рынка труда. Своими стратегическими целями Таджикистан наметил обеспечение энергетической независимости и эффективное использование электроэнергии, выход страны из коммуникационного тупика и превращение ее в транзитную, обеспечение продовольственной безопасности и доступ населения страны к качественному питанию, расширение продуктивной занятости, и в этом направлении осуществляется план перевода экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. В результате осуществленных правительством страны мер за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте возросла с 15,2% до 17,3%. В связи с этим, с учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и создания рабочих мест, в послании президента было предложено ускорить индустриализацию страны и объявить 4-й национальной целью. Принимая это во внимание, необходимо, чтобы до 2030 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте увеличилась до 22%. Ну а далее мы предлагаем вам послушать комментарий.
1: Абдурашид Фозин Маматович, доктор исторических наук, Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан. Относительно стратегии правительства и президента Республики Таджикистан по социально-экономическому и культурно-политическому развитию страны, важно отметить, что все обозначенные стратегии Республики Таджикистан, в том числе по выводу из коммуникации, из обеспечения энергобезопасности, обеспечения электроэнергией и обеспечения продовольственной безопасностью, они фактически были выполнены. Но наряду с национально-экономическими итогами предыдущих лет президент страны четко обозначил дальнейшую стратегию Республики Таджикистан во внутренней политике, в социально-экономической жизни таджикского народа. Это переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной страны. Пути развития. Что касается внешней политики, стратегия Республики Таджикистан тесно сотрудничает с многими международными институтами, с Организацией Объединенных Наций и основными ключевыми партнерами. Особо в стратегии внешней политики президент остановился на развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан и обозначил одним из приоритетных направлений во внешней политике Республики Таджикистан. И было отмечено, что между Таджикистаном и Узбекистаном за короткий срок были решены многие проблемы. Поднять вот это вот сотрудничество между странами до уровня стратегического партнерства. Это, конечно, это очень важно, особенно в развитии вот региональной экономики, региональной безопасности, общего подхода к решению многих региональных проблем и в том числе внешней угрозе. Совместная борьба, противостояние этим угрозам – это важный фактор безопасности в Центральной Азии. Поэтому перед министерствами, перед государственными структурами была поставлена задача принять целенаправленные меры по активизации долгосрочного созидательного сотрудничества Таджикистана со странами региона. Опять-таки укрепление и развитие связи в рамках международного регионального сотрудников, также по линии международных финансовых институтов, то это во внешней политике Республики Таджикистан занимает особое место. Мы находимся, наша страна находится на переходном периоде, и вот это вот сотрудничество, особенно с такими международными институтами, авторитетными международными структурами, как Мировой банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития. И выполнение обязательств Таджикистана перед этими организациями является важным фактором укрепления доверия, привлечения дальнейших инвестиций в экономику страны. И по практическому воплощению в жизнь четвертой глобальной инициативы по водной проблематике, это международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, призвано создать на всех уровнях необходимые широкие предпосылки для достижения цели устойчивого развития по водным ресурсам. Трудно отметить, что первая вот конференция, вот проведение конференции Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода реализации международной действия «Вода для устойчивого развития» были обозначены с 22 по 24 марта 2023 года. Это тоже является важным достижением внешней политики Таджикистана, особенности в сотрудничестве в сфере водно-энергетической политики Таджикистана. Все это свидетельствует о том, что это правильная стратегия во внешней политике Республики Таджикистан, дает свои результаты, это оценивается со стороны международных экспертов, международных институтов как эффективный. На переходном периоде это очень важно. За все эти годы для развития культуры, науки и образования и в целом социальной защиты населения, развитие молодежной политики, спорта и туризма, с бюджета страны были выделены огромные деньги. Это вот стратегия бюджетирования правительством, она будет продолжена. Мы сейчас вступаем на новый этап развития, социально-экономического развития. Поэтому стратегия развития экономики и экономика сейчас находится на пути развития.
0: Следует отметить, что экономические реформы, проводимые в течение последних лет, способствуют улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, привлечению зарубежных инвестиций, в том числе и прямых. В настоящее время в стране продолжается реализация 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 30 миллиардов сомони.

Добрый день, с вами Угло Январи, в эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Лахши перевыполнен план посадки картофеля, более 5500 гектаров уже затеяно. В Худжанге пройдет международная торгово-инвестиционная выставка «СОГД-2026». С участием зарубежных партнеров. В Таджикистане стартует сезон употребления абрикосов. Специалисты отмечают их пользу для памяти и здоровья. В Лахшском районе Таджикистана отмечается высокий уровень выполнения плана по посадке картофеля, что подтверждает устойчивое развитие сельского хозяйства в высокогорных регионах страны. В текущем сезоне во всех формах хозяйствования картофель был посажен на площади 5552 гектара, что составляет 101% от запланированного объема. Из них на долю дихканских хозяйств приходится 3322 гектара, а на приусадебные и вспомогательные участки 2230 гектаров. Общий план посевов сельскохозяйственных культур в районе без учета приусадебных земель и президентских участков составляет 6253 гектара, значительную часть которого занимает именно картофель. Особое внимание уделяется обеспечению семенным материалом. В текущем году в районе было заготовлено около 20 тысяч тонн качественного семенного картофеля, часть которого была направлена и в другие районы Рашской группы. В посевной кампании активно используются различные сорта картофеля. Около 60% хозяйств выращивается местный сорт «Таджикистан-24» и еще 20% – сорт «Сурхоп». Остальная часть площади занята сортами «Пикассо», «Манифей», «Аризона» и другими импортными видами, которые проходят испытания в местных условиях. В районе также задействованы сотни единиц сельхозтехники, включая тракторы и картофелосажалки, что позволяет своевременно завершать агротехнические работы даже в сложных горных условиях. В городе Ходжан с 17 по 20 июня текущего года состоится международная торгово-инвестиционная выставка «СОГД-2026», которая станет одной из ключевых площадок для продвижения экономического потенциала региона. В рамках мероприятия 18 июня запланировано проведение международного форума «Возможности торговли и инвестиций и перспективы сотрудничества», который состоится в Театре музыкальной комедии имени Камоли Худжанди. Во второй половине дня в Дворце спорта города Худжан пройдет официальная церемония открытия выставки. Основная цель выставки – развитие международной торговли, расширение экспортного потенциала, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий и укрепление сотрудничества между странами региона и международными финансовыми организациями. Ожидается, что в мероприятии примут участие компании и производственные предприятия из Таджикистана, которые представят широкий спектр продукции, а также проведут переговоры с потенциальными партнерами и подпишут соглашение о сотрудничестве. Выставка также рассматривается как эффективная платформа для презентации и продвижения инвестиционных проектов, способствующих развитию промышленности и экономики региона. В Таджикистане продолжается сезон созревания абрикосов, одного из самых ранних и популярных фруктов, который начинает поступить на рынки страны уже с конца апреля. Абрикосы содержат широкий спектр полезных веществ, включая витамины группы B, C, E, P, а также провитамин A, железо, фосфор, магний и другие микроэлементы. По мнению специалистов, регулярное употребление абрикосов способствует повышению уровня гемоглобина в крови, что особенно важно для людей, страдающих анемией. Кроме того, благодаря содержанию фосфора и магния, абрикосы могут положительно влиять на работу мозга, улучшая умственную активность и память. Пектин, содержащийся в плодах, способствует выведению токсинов и снижению уровня холестерина. Медицинские специалисты рекомендуют включать абрикосы в рацион беременных женщин и молодых матерей, а также людей с ослабленным иммунитетом. Фрукт полезен как в свежем, так и в сушеном виде. Отдельное внимание уделяется народным методам использования абрикосовых косточек, которые применяются в виде настоев при заболеваниях дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Однако специалисты подчеркивают необходимость осторожного применения таких средств. Абрикосы также традиционно широко используются в домашнем хранении и переработке,
включая сушку и заготовку на зиму, что позволяет сохранять их полезные свойства в течение длительного времени. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тудик» на волне 105.5 FM. С вами была Угула Янбари. Спасибо, что были с нами.

новости на канале ovozi.ru. Ознакомьтесь с анонсами. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Студентка из Таджикистана победила в международном конкурсе ШОС. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Ну а начнем с главного. Сегодня, 18 июня, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительные телеграммы президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю достижения мирной договоренности между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. В послании, адресованном Дональду Трампу, глава таджикского государства отметил, что достижение договоренности с Ираном стало важным событием, имеющим большое значение для установления всеобъемлющего мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также для укрепления глобальной безопасности. В отдельном послании президенту Ирана Масуду Пезешкиану глава государства поздравил руководство и народы Исламской Республики Иран с достижением мирной договоренности с Соединенными Штатами Америки. Президент Республики Таджикистан отметил, что достижение соглашения потребовало значительных усилий и стало результатом твердой воли иранского народа. По его словам, достигнутые договоренности имеют важное значение для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке, укрепления международной безопасности и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития. Глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан, являясь сторонником урегулирования всех разногласий путем переговоров и дипломатического диалога, приветствует данное событие, поддерживает все мирные инициативы. И сегодня президент Республики Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Шахбазу Шарифу. Не говорится: «С большим почтением искренне поздравляю вас по случаю вашей эффективной посреднической роли на пути к достижению мирной договоренности между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы высоко оцениваем ваши неустанные усилия и твердую волю в решении этого чувствительного вопроса. Достигнутые в связи с этим договоренности, несомненно, имеют ключевое значение для обеспечения всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока». И переходим к другим новостям. Накануне премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в продолжении рабочей поездки в городе Ташкенте Республики Узбекистан принял участие и выступил в Ташкентском международном инвестиционном форуме. В ходе выступления премьер-министр страны назвал важным проведение данного форума для развития связи в направлении предпринимательства и инвестиций и подчеркнул, что взаимные устремления направлены на создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, межрегионального партнерства и новых инвестиционных возможностей. Чрезвычайно полномоченный посол Республики Таджикистан Низомидин Зухиди 16 июня провел встречу с заместителем министра нефти Исламской Республики Иран Сайдали Мухаммада Мусави. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Также состоялся обмен мнениями по вопросам организации обмена между профильными специалистами двух стран. Делегация Республики Таджикистан провела встречу с директором Исламской международной корпорации финансирования торговли,
Адибом Юсуфом Аль-Амо в рамках ежегодного заседания Исламской корпорации развития. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась в городе Баку Азербайджанской республики. Таджикскую делегацию на переговорах представили первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хоким Хикматулло и другие официальные лица. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. Затем состоялось подписание соглашения между Республикой Таджикистан и Исламской международной корпорацией финансирования торговли в сфере хлопководства на сумму 10 миллионов долларов. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества подвел итоги международного конкурса на лучшую статью АШО среди студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений государств-членов организации. Конкурс был посвящен теме «25 лет ШОС. Партнерство во имя устойчивого будущего». По данным секретариата ШОС, на конкурс поступило более 600 научных работ, подготовленных на русском, китайском и английском языках. Победители были определены по принципу «один победитель от каждого государства-члена ШОС». От Республики Таджикистан первое место заняла студентка юридического факультета Таджикского национального университета Илалабуну Толиби. Ее работа была посвящена теме «25 лет ШОС. Вклад Таджикистана в развитие объединения нового типа». Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. В пустыне Кубуки, которая располагается во внутренней Монголии, идет реализация масштабного энергетического проекта, который войдет в число знаковых достопримечательностей Китая. На обширной территории, покрытой песчаными дюнами, формируется 400-километровый пояс объектов альтернативной энергетики, так называемая «Великая солнечная стена». Об этом написали в издании Naked Science. Космические снимки, которые эксперты получили со спутником, демонстрируют размах строительства. На сотни квадратных километров раскинулись массивы солнечных панелей. Помимо высокой производительности, объект выделяется оригинальным художественным решением. Из фотоэлектрических модулей выложили масштабное изображение скачущей лошади. По размеру композицию сопоставили с небольшим городом, благодаря чему попала в книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение, которое создали с использованием солнечных панелей. Трей Хэббард из США сумел похудеть на 54 килограмма за 9 месяцев, внедрив в жизнь простые привычки. Он готовит еду заранее, собирает спортивную сумку с вечера и ежедневно проходит до 15 тысяч шагов. История показывает, что последовательность и дисциплина важнее экстремальных диет. Ключевыми элементами его преображения стали простые, но дисциплинирующие действия. Прежде чем лечь спать, Хаббард готовит еду на следующий день. Это помогает избежать спонтанных и зачастую нездоровых перекусов. Кроме того, он заранее собирает спортивную сумку. Так снижается риск отложить тренировку из-за нехватки времени или снаряжения. Важную роль сыграла и повышенная физическая активность. Трей поставил себе цель проходить 12-15 тысяч шагов ежедневно. По его словам, такая нагрузка оказалась вполне посильной и постепенно вошла в привычку, давая ощутимый эффект. Еще один небольшой лайфхак касается утреннего пробуждения. Мужчина ставит будильник подальше от кровати. Это заставляет сразу подняться и помогает быстрее включиться в ритм дня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Таджик». Не переключайтесь.

уважаемые слушатели, а сейчас мы вам расскажем о тайнах Калаи Кафарника. На очередном этапе археологических раскопок на территории древнего городища Калаи Кафарниган за месяц работы учеными было обнаружено свыше 350 экспонатов. Однако самой уникальной находкой является 11 больших кувшинов в храме огня. Еще в 70-х годах прошлого столетия древнее городище Калаи Кафарниган, расположенное в 80 километрах от Душанбе в районе Рудаки, привлекло к себе внимание археологов. Первые раскопки проводились под руководством крупнейшего исследователя Бориса Литвинского. Тогда учеными было установлено, что Калаи Кафарниган относится к числу исторических памятников, подтверждающих широкое распространение буддизма на территории Таджикистана. Об этом свидетельствовал и обнаруженный небольшой буддийский храм с фигурой сидящего Будды в центре. Однако спустя почти 30 лет Калаи Кафарниган вновь удивил ученый мир новым открытием. В 2008 году на глубине 1,5 метра был обнаружен храм огня – памятник великой зороастрийской культуры. Эта находка не только опровергла убеждение о том, что жители древней Бактрии исповедовали только одну религию – буддизм. Интересно, что два храма, то есть буддийский и зороастрийский, находятся на одной улице – юго-восток, юго-запад городища. А потому можно с уверенностью утверждать, что народ древней Бактрии отличался веротерпимостью, сказал директор Национального музея древности Саид Мурод Бубумулоев, который также принимал участие в экспедиции.

экспедиции. Возможно, именно это объясняет, что эпоха Кушанской империи длилась более 400 лет. Даже сегодня немногие государства могут похвастаться такой историей. Веротерпимость во всех ее проявлениях давала уникальную возможность гармоничного развития торговли и городской инфраструктуры. Бактрия – страна тысячи городов, так говорили древние путешественники. И это относилось не только к градостроительству, но и к факту того, что в одно и то же время непосредственно вблизи друг от друга мирно сосуществовали две религии, отметил Бобомулоев. Он также рассказал, что за месяц работ было обнаружено свыше 350 экспонатов, среди которых самыми уникальными стали 11 больших кувшинов в храме огня. Все кувшины, сохранившиеся до наших дней в целости, были обнаружены археологами прямо в коридоре храма, и предназначались они для хранения продуктов. Кроме того, по словам Бобомулоева, в этом древнем городке во время раскопок были найдены древние монеты времен сасанидов, кушанидов и греко-бактрийского периода. Среди нынешних находок – керамическая посуда, несколько монет и терракотовых статуэток, которые послужат хорошими образцами, свидетельствующими о древней культуре этой части Таджикистана, отметил директор музея Бобомулоев. Все эти предметы очень хорошо сохранились. Есть предложение, что жители древнего города – Калай Каферниган в спешном порядке покинули свои дома. Почему? На этот вопрос у ученых есть несколько ответов. Возможно, произошла какая-то экологическая катастрофа. По другой версии, люди покинули родные места из-за арабского завоевания. Так или иначе, это предстоит выяснить ученым в ходе дальнейших тщательных исследований. Вероятно, еще множество тайн таит в себе Калай Каферниган. Продолжение дальнейших раскопок поведает нам еще немало новых открытий о жизни людей Древней Бактрии, живущих здесь почти 1500 лет назад.

Это радио «Овози Туджик». Уважаемые слушатели, накануне в Государственной филармонии Таджикистана состоялся концерт, приуроченный к 130-летию Акашарифа Джураева. Также культурное мероприятие, посвященное памяти маэстро, состоится 19 июня в Национальной академии наук Республики Таджикистан. И сегодняшний наш рассказ о легендарном исполнителе Акашарифе Джураеве.

Слышите эти звуки? Этот неповторимый голос, это позвякивание бубенцов. Все это выступление наших артистов на московской сцене, на декаде таджикской культуры в городе Москве. Так и видится пляс таджикских красавиц в атласных платьях, завораживающие взгляды московских зрителей. Их принимали на ура, и долго лилась таджикская музыка на русской земле, представляя неизведанную музыку искушенной публики.

Среди тихих гор, где туман по утрам, я искал твой след по забытым словам. Ветер шепчет имя твое вдалеке, но не слышишь ты, я один в тишине. Ты как свет в ночи, как весенний рассвет, без тебя в душе только холод и след. Возвращайся вновь, не гаси этот свет, без тебя меня будто в мире и нет. Помню тот апрель, запах первых цветов, как смеялась ты среди старых садов. Я держал твою теплую руку тогда, думал, это все навсегда, навсегда. Это строки стихов Ака Шарифа Джураева, переведенные на русский язык. И сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем об этом замечательном исполнителе таджикских народных и классических песен.

Имя Акашариф Джураев звучит не просто как имя артиста. В нем будто живет сама мелодия гор, тихий шепот ветра и отголоски чьих-то давних чувств. Он не стремился к громкой славе, его путь был иным. Через песни, словно через мосты, он соединял сердца людей, которые, возможно, никогда не встречались, но одинаково чувствовали. В его голосе есть что-то родное, почти забытое, как воспоминание о доме, куда всегда хочется вернуться. Говорят, настоящий певец – это тот, кто умеет проживать каждую ноту. И он проживает, не играет, а чувствует, не исполняет, а рассказывает. Каждая его песня – это маленькая история о любви, которая не успела сказать главных слов, о разлуке, которая научила ждать, о надежде, которая не гаснет даже в самые тихие вечера. В его музыке нет суеты, там есть пространство – для души, для тишины, для воспоминания. Слушая его, человек словно остается наедине с собой и вдруг начинает понимать то, что раньше не мог выразить словами. И, может быть, именно в этом его сила – не просто петь, а говорить сердцем каждого, кто однажды остановился, чтобы услышать.

Есть голоса, которые просто звучат, и есть, которые остаются. Голос Акашарифа Джураева не растворяется в шуме времени. Он будто проходит сквозь него, оставляя след тихий и неизгладимый. Его музыка рождается не на сцене, она начинается раньше, там, где человек остается наедине со своими мыслями, где воспоминания становятся громче слов, а чувства глубже объяснений.

0: Родился Кашариф Чураев в горной местности Дарвоз, Таджикистана. С юных лет Кашарифа Джураева интересовал мир поэзии и музыки. Тонкостям пения он научился своего отца-земледельца, который был уникальным певцом. Жизненный путь Кашарифа Джураева начался далеко от больших сцен и ярких огней. Его детство прошло в простой, но наполненной душевным теплом атмосфере, где музыка не была профессией, она была частью повседневной жизни. Народные мелодии, звучавшие на семейных торжествах, старые песни, передававшиеся из поколения в поколение, все это стало его первой школой. Еще в юности Шариф начал проявлять интерес к пению. Сначала для себя, для близких, для узкого круга. Но уже тогда было ясно, в его голосе есть редкая искренность. Он не стремился копировать известных исполнителей, а искал собственное звучание, пропуская каждую ноту через себя. Первые серьезные шаги он сделал на локальных сценах, на городских мероприятиях, концертах, культурных вечерах. Это был период становления, без громких афиш, без широкой известности, но с постоянной работой над собой. Он научился держаться на сцене, чувствовать аудиторию, понимать, как передать эмоцию не только голосом, но и паузой, взглядом, интонацией. Скрыли Раджабов, историк музыкальной культуры, доктор исторических наук, профессор, рассказывает нам об этом уникальном исполнителе.
1: Кашариф Джураев является одним выдающимся носителем и исполнителем музыкального наследия таджикского народа, не только народа Востока. Он внес в 20 веке своим творчеством, своим мастерством большой вклад только пропаганды сохранения и лучшей исполнительской традиции музыкальной культуры таджиков. Начиная из руководителя Красного клуба, он вырос как один из руководителей группы музыкантов при Таджикской радио, Госфилармонии и Театр Лохути. Везде всюду он был как знаток и носитель таджикского музыкального наследия. За выдающие его вклады правительство Таджикистана, правительство СССР дали высокие звания. Он вошел как заслуженный артист Республики Таджикистан, народный артист Республики Таджикистан. Когда было звание народной гафизы Таджикистана, он один из первых получил это звание. Поэтому Шариф Джураев своим мастерством, своим умением он вносил большой вклад. Много гастролировал за счет гастрольной программы. Его мастерство высоко оценили в Иране, Афганистане, особенно в Республике Центральной Азии. Кашариф Джураев, как выдающийся устот, мастер, он воспитал многочисленные музыканты и певцы. Особенно его ученики были Абдулло Назриев, Карим Рахимов, Зулайхо Рахимова и ряд других. Только он, наш известный таджикский композитор Фато Одинаев, тоже был его учеником, который вырос как не только музыкант, он как крупный композитор.
0: Рассказывая о творчестве Кашарифа Джураева, профессор Аскарали Раджапов отметил, что знаменитый артист очень много выступал перед хлопкорубами на полях, на стройках века, таких как Гисарский и Ферганский канал. Во время одного из таких концертов тогдашний руководитель Узбекистана, оценив неординарный талант исполнителя, назвал его Ака. «Вы теперь для нас не Шариф, а Ака Шариф». Так с легкой руки Усмана Юсупова певец стал навсегда Ака Шарифом Джураевым.
1: Учитывая его заслуги, правительство Республики Таджикистан, постановление правительства Республики Таджикистан, в этом году, в июне месяце, отмечает 130-летие Кашариф Джураев. На встречу этого юбилея отдел истории искусства Академии, Институт истории, археологии и этнографии, Национальной академии Таджикистана подготовили первые материалы международной конференции о Кашариф Джураеве и музыкальной поэтической традиции таджикской истории и современности. Кроме того, впервые мы подготовили избранные его песни, которые там предисловиями и, например, избранные его песни, которые вошел в сокровище таджикской музыкальной культуры. Кроме того, поскольку он вносил большой вклад в развитие таджикской культуры, подготовили книгу-альбом, где включены лучшие материалы из лучшей страницы его жизни и творчества. Наряду с тем, Кашариф Джураев не только он пел, он был автором многочисленных песен на стихи классиков таджикской персидской литературы и современных поэтов. Его песни везде, всюду, во всех не только исполнили его ученики, творческие группы, народные творчества, самодельные ансамбли тоже до сих пор поют его песни. Особенно песни о Кашариф Джураев в Узбекистане очень широко звучит. Например, крупные известные узбекские музыканты поют его песни. Особенно его песни «Джон Додаракан», оно стало в Узбекистане музыкальным пространством как хит. Поэтому он
0: вносит... Это народная песня?
1: Это авторские песни о Кашариф Джураеве, которые создали на стихи народной поэзии. Поскольку он хорошо знал поэтические традиции таджиков, он тоже ряд своей песни, он сам был автором своей песни. Композиторы, музыканты, певцы, например, Шоназар Шохибов, Бабакул Файзулаева, Фазлдин Шахобова, во всех своей творческой жизни они имели тесные взаимосвязи, совместно создали, особенно его работа комитет радио Таджикистана, который был создан в 30-е годы, он был один из руководителей группы музыкантов. Тоже с кем-то связан был деятели таджикской культуры, особенно Туфа Фазилова и ряд других. Например, Туфа Фазилова, песни, которые она мастерски исполняла, научила этого от Кашарифа Джураева. Он был образованным музыкантом. Он хорошо знал музыкально-поэтические традиции таджиков. До сих пор народ не только поет музыканты, даже народ исполняет его песни «Халабанди», который один из, который создан на основе ритма классической музыки. Вот эта его песня до сих пор поют молодые музыканты.
0: Уважаемые слушатели, все сегодняшние собеседники не раз упоминали знаменитую песню Кашарифа Джураева «Халабанди». И мы с режиссером решили смиксовать эту песню. То есть вы сегодня ее услышите в исполнении Кашарифа Джураева, незабвенного оперного певца Бурхона Маматкулова и популярной эстрадной певицы Парвин Юсуфи. Итак, песня «Халабанди».

Вы слушаете программу о легендарном исполнителе Акашарифе Джураеве. Из воспоминания сына Акашарифа. Помню отца, когда я только-только научился ходить. Отчетливо помнится каждое его движение, его улыбка. Помню, как он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах. Как он пел. Помню, каким был отец гостеприимным и человечным по отношению к людям. Должен сказать, что он был прекрасным воспитателем и отличным педагогом. На всю жизнь запомнится, как трудился отец для развития таджикского искусства, подготовки национальных кадров. Он был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. Его песни не имели границ. Они пелись и поются в Иране, Афганистане, Индии, Узбекистане, на Кавказе и даже в Европе и Америке. Акашариф трижды участвовал в декадах таджикской культуры в Москве в 1941, 1949 и 1957 годах.

0: Уважаемые слушатели, а вот как рассказывает о нем Бахринисо Хобилова, профессор Национальной академии наук Республики Таджикистан.
1: Шариф Джураев, известный как Акашариф, принадлежит к плеяде народных музыкантов, стоявших у истоков таджикской советской музыки и внесших большой вклад в ее становление и развитие. Опираясь на вековые музыкальные традиции, он вместе с тем обладал тонким ощущением интенционного словаря эпохи. Ну, вы сами понимаете, это были такие годы, да, когда где-то были и маршеобразные произведения. Это было вообще вот в период культурной революции, когда на музыку, например, Марсельезы или Варшавянки, Пайрав Соломонии, Садреддина Айни писали свои тексты. То есть это была эпоха, понимаете, когда нужно было писать вот такие патриотические песни. Исполнительский стиль и песенное творчество Акашарифа Джураева представляют большой интерес, поскольку они соединяют в себе все особенности таджикского горного песенного искусства и в то же время свидетельствуют о ярком индивидуальном таланте певца.
2: То есть он побрал в себя все?
1: Все, что можно было, и при этом он еще и был глубоко индивидуален. Угу. Действительно, его вот песни можно услышать, и даже если это не он пел, а его песня в другом исполнении, сразу определяется стиль Джураева. Акашариф часто выступал с концертами, участвовал в культурных мероприятиях республики. С огромным успехом выступал в многочисленных концертах по случаю провозглашения Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в декабре 1926 года. На первом всетаджикском слете народных певцов, музыкантов, танцоров в 1931 году и на второй республиканской олимпиаде художественной самодеятельности в 1935 году в Сталинабаде. На декадах и днях литературы и искусства Таджикистана в Москве в 41 году, это самая известная декада 41 года, затем 49 года и вот вторая крупная декада 57 года, гастролировал по республике, городам СССР и за рубежом. Вот я немножко хотела остановиться на декаде 41 года, которая состоялась в апреле в Москве. Кстати, вот сейчас апрель у нас, да? Это получается, что нашей декаде 75 лет. 75 лет со дня вот проведения первой декады Москвы, которая прошла с большим успехом и которая...
2: Это было первое яркое представление таджикского культуры.
1: Да, да. Это был большой прорыв, конечно. Это действительно была культурная революция. И вот в апреле 41 года в Москве состоялась вот эта первая декада таджикского искусства и литературы, которая прошла с большим успехом и которая стала определенным стимулом для закладки фундамента дальнейшего развития таджикского искусства. Например, песню Акашарифа Джураева «Калабанди», записанную в классическом стиле, можно услышать в различных интерпретациях. В последнем варианте Толиб Шахиди, сохраняя основные черты народной мелодии, привнес элементы профессиональной музыкальной культуры, такие как гармония, ритм, фактура и инструментовка. Песня «Калабанди» зазвучала в исполнении камерного оркестра с использованием тамбура и дутара, что создало общему звучанию песни особый колорит. И, как было отмечено во всех интерпретациях, сохраняется стиль Акашарифа Джураева, выдающегося музыканта на все времена.
0: Он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах, пел своеобразно, но вместе с тем так понятно, что его песни сразу запоминались. Был прекрасным воспитателем и отличным педагогом, трудился для развития таджикского искусства и подготовки национальных кадров. Акашариф Джураев был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. И это еще раз доказывает, что песни Акашарифа Джураева не умирают. Они навеки остались в памяти таджикского народа. Уважаемые слушатели, у нас есть еще одна запись. Мы говорили об Акашарифе Джураеве со Следимом Низамовым.
3: Следим Низамов, заведующий отделом искусствознания Национальной академии наук Таджикистана, доктор искусствоведения. Говоря о жизни и творчестве устода Акашарифа Джураева, когда он приехал в Душанбе и состоялись первые его выступления, сразу стало ясно, что он является не просто талантливым человеком, он является носителем древнейших пластов таджикской традиционной музыки. Даже в условиях сегодняшнего дня мы точно не сможем сказать, как, каким образом в долине Каратегина и Дарваза появились, развивались, формировались именно циклы классической музыки, связанные с шашмаком. Потому что многие думают, что шашмаком – это плод городской культуры. Так, видимо, это и есть. Но городская культура или культура вот таких вот оазисов, как Бухара, Самарканд, было характерно и для Дарваза. Потому что мы знаем, что в Дарвазе жили и творили очень большая плеяда поэтов, так называемых вот дарвазские поэты. В этом кругу, в этом оазисе вырос Акашериф Джураев. Видимо, вот он включил в свой репертуар или освоил знатоков традиционной музыки очень много таких тонких, ярких примеров национальной музыки. И когда он выступал, Устод Айни и Устод Абулхасим Лахути, другие деятели культуры и искусства, в нем заметили вот такую вот звезду носителя древнейших, я повторяю, древнейших культурных традиций. Вот так начинается творческий путь Акашерифа Джураева в столице. В Москве начинается декада культуры и искусства Таджикистана через 10 лет, в 1941 году. И вот одним из центральных номеров вот этого вот так называемого правительственного концерта в Москве был номер под руководством Акашерифа Джураева «Чорза». Никто не мог полагать, что вот он, будучи просто народным мастером, составил целую композицию из песен, мелодий разных краев Средней Азии. Бухары, Самарканда, Дарваза, Зеравшана и так далее. То есть сразу стало ясно, что он является великим мастером, бастакором, вот композитором в сегодняшних терминах, композитор, бастакор. То есть он является вот автором вот этой великой композиции, которая произвела для слушателей Москвы, вообще для специалистов, которые потом неоднократно писали в газетах, в центральных газетах Москвы, тогдашнего Советского Союза. И всем это было очень удивительно, как народный мастер мог составить вот такую композицию. С того времени до сегодняшнего дня вот его композиция «Чорзар» является уникальным, ярким примером совмещения разных традиций, разных стилей музыки в одной сюите. И очень вот характерно, что одно время в молодости, будучи сам учеником великих мастеров, он начал привлекать так называемый вот музыкальный кружок многих талантливых представителей юношества. Вот однажды мне рассказывал великий наш композитор Абдулфато Одинаев, что именно Акашериф Джураев в свое время, будучи во время творческой поездки в Дангару, заметил вот в лице вот маленького Фатоха Одина, талантливого музыканта, и попросил, чтобы он вместе с ним уехал в Душанбе. И вот рассказывал Фатоха Одина, что вот в каком-то грузовике они там сели и приехали в Душанбе. Именно по инициативе Акашерифа Джураева Абдулфато Одинаев поступил в музыкальное училище, затем уже в Московскую консерваторию и стал вот этим выдающимся композитором. Об этом он не раз говорил, писал, применял традиции Акашерифа Джураева в своих произведениях. Ведь он, если вспомнить, является первым автором, который соединил таджикский национальный инструмент домбра с симфоническим оркестром и написал произведение «Фалак» для домбры и симфонического оркестра. Это был очень смелый шаг, маленький, неказистый такой маленький инструмент национальный и выдающийся оркестр из состава 100 человек. Вот они как бы соревнуются друг с другом. Итак, вот это произведение стало тоже вот символом синтеза или вот просто творческого соединения нашей национальной музыки с симфоническим оркестром, с европейскими традициями. След творчества Акашерифа Джураева. Другие его вот ученики, это вот знаменитые, обязательно нужно об этом сказать, Абдулло Назриев. Устод Абдулло Назриев, он является тоже носителем особого своего собственного стиля, но всегда он считал, и я думаю, что это правомерно, считал себя учеником Акашерифа Джураева. Абдулло Назриев тоже неоднократно казал себя как дающийся бастакор, то есть соединил разные стили, разные мелодии в структуре одной сюиты. Вот сегодня многие его уже ученики, его дети, внуки исполняют это. Видно, что это тоже как бы стиль Акашерифа Джураева. Одина Хошимов, выдающийся наш певец, он тоже всегда считал себя учеником Акашерифа Джураева. Буквально вот можно сказать, что вот его судьба, творческая судьба Одина Хошимова, очень похожа на Абдулфато Одинаева. Точно так же Акашериф Джураев заметил, что этот молодой певец имеет большое будущее, с ним разговаривал, дал ему такое назидание, что ты будешь великим певцом, если вот научишься искать и найти свой стиль. Так и получилось, что сегодня можно сказать, что от Кашарифа Джурева до Одина Хашимова, а от Одина Хашимова до его детей и последователей, тоже можно наметить и чувствовать стиль Кашарифа Джураева. Кашариф Джураев играл на многих национальных инструментах. У него был собственный дутар, и панчтор, и думбра, то есть он играл, сам аккомпанировал себе. Сегодня многие вот это об этом забывают, а это всегда имеет характерные отличия. Когда сам певец аккомпанирует себе, он как бы чувствует большую очень свободу творческую. Сейчас во многих современных концертах звучат вот его известная песня «Калабанди». «Калабанди» уже и в джазовом варианте, и в эстрадном варианте, и в разных там, да, оркестровом, там применяют аранжировки. Ведь даже за рубежом многие группы, ансамбли, которые увлекаются современной таджикской музыкой, выбирают именно эту песню. Видимо, это тоже не случайно, ибо Кашариф Джураев исполнял эту песню в разных вариантах, с разным текстом. Да. Многие сейчас исполняют только в одном тексте Абдул-Кадыра Бедиля, а сам Кашариф исполнял это также с применением текста Хафиза Ширази. Там другие кульминации, другие ауджи. Это тоже говорит о том, что он каждому своему так творческому явлению подходил с импровизационным, что ли, подходом. Если вот пролистать все страницы его творчества, творчества Кашарифа Джураева, можно сказать, что он является целым явлением в мире музыки 20 века. Как композитор, как исполнитель, как педагог, как творческая личность вобрал в себе всю палитру национальной музыки Средней Азии. Вот в этом есть его великая заслуга.

Песни Ака Шарифа Джураева живы и сегодня, и завтра. Они всегда задорно и восторженно поют, а песни «До дарака», «Нола», «Ошьёни бульбулон», «Калабанди», «Анор овардам», «Чорзарб» остаются уникальными для всех. Его голос когда-то заполнял залы, звучал в домах, сопровождал радости и печали. В нем не было показной силы, была правда. Та самая, которую невозможно сыграть или выучить. Он пел так, будто говорил с каждым лично. И, может быть, именно поэтому его песни не стареют.

и немного о его регалиях. Таджикская филармония в городе Душанбе носит имя Акышерифа Джураева. Он награжден орденами Ленина и знака почета. Является народным артистом Таджикской ССР. С вами была я, Мэтта Барина Мунджон. Будьте счастливы!